0: Здравител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй една строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди in Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Гиос.
4: Лише посіяю звізда.
5: Vabljeni na koncert Okteta Valvazor in komornega zbora Valvazor ob 40-letnici Okteta, ki bo ta petek 15. maja ob 19.30 uri v Kulturnem centru Litija.

0: Bravo. Mica in Denis sa quella tocca.
1: Voilà.
2: Обновляте, градите, утоп дом похитите. Че бусте хитрихнук, уямете актуални каталог. Ено е готово. Утоп дому найдеш усе за градньо им преново.
3: Се вид, хай кому манка, само то бом реко.